rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

под звуки саксофона продолжить путь, знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках. Вальяжно, не спеша гуляют пары, размеренными ритмами

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Время цинизма в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

другой говорил перо. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане. Под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мозг, манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать,

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. līdz 24. augustā. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksīmā, lai nekā netrūktu.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис». Turn us down, turn us

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке.

0: Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

свете с падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Латвия.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Адриатическим заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов.

0: Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

ямы, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Реклама.
1: Rediffest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Rediffest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rediffest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.ru.

0: И получите скидку 15% по промокоду «Кафе-15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, на

0: Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно со дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
1: «Автомеханика» на Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС-4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.
7: Белое лицо, черная слеза. И трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Самое.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радио Рокс.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

начал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если бы

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

мамы его не видит бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Не ощутив подвоха,

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.